0: слепая воля.
1: Провидение. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит по...